За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Беларусьбанк – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Беседа торфа. Урожая много не бывает.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

Пиши свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Здесь будет комфортно. Здесь будет так, как вам нравится. Новый дом «Штат-парк» в комплексе «Минск-Мир». Закрытая дворовая территория. Квартиры с террасами на верхних этажах. Гараж-стоянка. Предусмотрены байк-боксы и кладовки для жильцов. А до 31 мая можно в рассрочку на 30 месяцев без увеличения цены. «Штат-парк». Жить так, как хочется. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – «Белкарт» и «Беларусьбанк».
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: «Белкарт» Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Накануне состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. Как сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности. В Беларуси стартовала традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». По 5 июня все автомобилисты должны ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями. Начались летние каникулы, и машины должны быть заметнее на дорогах. По данным статистики, 80% аварий с участием детей происходит по вине взрослых. За езду без света в эти дни могут оштрафовать на сумму до 3 базовых величин, до 135 рублей. В Минске начинаются плановые отключения горячей воды. Адреса коммунальщики опубликовали заблаговременно. Есть и график на июнь. Если дополнительных сложностей не возникнет, а испытания тепловых сетей пройдут успешно, отключать горячую воду обещают не больше, чем на 13 дней. В США в Лас-Вегасе накануне прошла первая в мире олимпиада для спортсменов, потребляющих допинг. 42 участника состязались в плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом экстриме. Самым популярным допингом оказался тестостерон и его эфиры. Их применяют 33 спортсмена. К помощи гормона роста прибегли 28 человек, стимуляторов 22, метаболических модуляторов 18. Организаторы отмечают, что основная цель исследования – оценка безопасности и переносимости некоторых одобренных лекарственных препаратов при их применении. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах, местами порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла, в Минске без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: От Беларусбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит натуральные.

0: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
1: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
2: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Настоящие, почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
1: Так, ну не слышу я топота маленьких ножек, поэтому, наверное, начну сегодня в одиночестве. Здрасте всем, доброго, бодрого, яркого утра! На волне, конечно. Я же надеюсь, что любимой волны душевного радио микрофона Дмитрий Занкович, наверное. Мы с ними не друзья, что-то я к нему, как к Николаю Второму. Мы с ним не друзья, мы с ним вынужденные коллеги, поэтому понятия не имею, кто там, что там, придет, не придет. Но в любом случае у меня-то ощущения какие. Я, к сожалению, вынужден был трошки переболеть, но все нормально. Кто там обнадежился, не дождетесь. И вот сейчас такое вот ощущение, когда-то у меня жена попросила автомобиль поводить. Я говорю, ну ладно, тогда еще был автомобиль с автоматической коробкой передач. Говорю, на. И она, значит, уселась за руль, такая, знаете, счастливая, глаза горят, не моргают, за руль, хватит. Направо, налево, ура, я! Явилась. Я тут только рассказать собрался. Направо, на, я еду! Вот примерно такое же настроение.
2: Куда
1: у меня.
2: Куда ты едешь?
1: Здрасте. Это Антон Жданов.
2: Салют всем, здравствуйте.
1: Скажу громко, явилось, оно не запылилось. Вот, не, я рассказывал, что у меня сейчас ощущение для эфира такое вот, как у меня жена когда-то получила в руки руль.
2: А-а-а.
1: Я, ну, а там же ж автомат,
2: так.
1: Вперед-назад, как на этих,
2: так.
1: На машинках в парке Горького, а-а-а. Да, вот на этих автодроме. И она такая счастливая, за руль вот так вот, хватит, я еду, и вот так вот. В разные стороны. Это благо я, ну, на сельской дороге там, да? Я за ручник, извините, за свой... Скажу так, я за свой ручник так давно не хватался. Понимаете? Стоять! Вот примерно у меня такое же настроение сейчас.
2: Вышел хоть из автомобиля?
1: Ну, я вышел. Но я не мог руками в телефон попасть, потому что дрожали и руки, и ноги. У меня
2: я
1: все
2: понимаю.
1: Прошло. Все, мы в полном составе. Ребята, заряжаем это утро. Традиционно у нас в Телеграме. Ожидаем вас всех с предложениями утреннего хита. Что для Антона, что для меня. Не забываем ставить хэштег ведущего. Ну и понедельник, он же ж не такой тяжелый. У вас же есть мы.
2: Погнали.
1: В конце концов-то.
0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Один.
1: Что ты тут такое наговаривал, пока я там с температурами валялся?
2: А что
1: мне адепты мои гороскопные мне пишут в личку? Говорят, где ты? Не могу без тебя.
2: Так а что они не слушают, где ты?
1: Я не знаю, что они не слушают, где ты.
2: Надо было слушать, я все рассказывал подробно.
1: С градусником...
2: Про все симпозиумы.
1: С градусником в...
2: Да?
1: Да. И писал в личку, что делают, люди скучали.
2: Писал.
1: Да, давайте, все, гороскоп сегодняшнего дня в полном составе, погнали.
2: Что, ты градусник достал хоть? Ну, извлек, так сказать.
1: Конечно.
2: Овен.
1: Я не доверяю электронным.
2: По старинке.
1: Я вставляю только...
2: Колокольчики?
1: Нет. Только эти.
2: Вставляю
1: ну, подмышку.
2: Овен, удачный день, вот. Когда... А в нам можно рисковать, действовать нестандартно. Звезды говорят, что ваша решительность и смелость в делах может привести к прекрасным результатам.
1: Вот.
2: Полезно обсуждать финансовые вопросы.
1: Вот.
2: Говорить о доходах или прибыли. Ну, говорить о доходах или прибыли. Кто-то даст вам хорошую идею или подсказку.
1: Ура! Наконец-то, а то все я даю идею.
2: Слушай, градусники я видел единственный раз в жизни.
1: Что ты видел?
2: Когда человек градусник ставит, ну вот подмышку, да, но вертикально. Ты видел когда-нибудь такое?
1: Вот так?
2: Да.
1: Не, кстати, правильно делает.
2: Вообще капец.
1: Не, ну у меня подмышка накачанная, у меня нормально. Что?
2: Это знаешь, кто так делает?
1: Нет.
2: Это не жена, знаю, моя, как... жена моя поставила себе градусник. Я говорю, а как ты так ставишь, интересно?
1: Нормально. Вот,
2: я говорю, где градусник твой?
1: Рыбы. 25 мая. Дар.
2: А почему рыбы? Рыбы рано. А что у меня рыбы сразу?
1: Давай, телец.
2: Нет, тельцы мне нужны. Да. Чего мне сразу рыбы?
1: Тельцы. Сегодня вы станете центром внимания вообще в любой компании. Это упрочит ваш авторитет в коллективе или позволит познакомиться с кем-то особенным, если вы одиноки. Ой, как игриво. 25 мая могут реализоваться у тельцов ваши желания, не требующие которой долгой подготовки. Ну вот так.
2: Близнецы, проведите день спокойно. Расслабленно.
1: На понедельник.
2: Не планируйте ничего важного. Можно встретиться с приятелями, отправиться на природу, заняться спортом. Поход по магазинам также доставит близнецам удовольствие. Так. Обсудите с родными общий бюджет, будущие совместные крупные покупки. То есть обсудить с родными теперь этот бюджет.

0: общий.
1: Нет, так оно так и обсуждается всегда. А что ты думаешь, как-то по-другому, что ли? Раки, 25 мая, благоприятный, знаешь, что тут написано? Медлительный день для раков.
0: Ну, нормально.
1: Медленные раки сегодня вообще. Уделите больше внимания своим нуждам, купите себе давно желанную вещь, приготовьте что-то особенное на ужин. И все то, единственное, что все это медленно.
0: Не торопясь.
1: Не торопясь. Нет. Знаете, это как раки будут готовить ужин. Они будут переворачивать каждую крупинку гречки. Знаешь, что такое? Вот это провалилось.
0: Я думаю, что раки будут,
1: вот это
0: будут готовить ужин так. Они поставят что-то на это самое, на плиту, и сами будут переворачиваться.
1: Ну, тоже нормально.
0: Лежать.
1: Ничего себе понедельник
0: Лев,
1: такой.
0: Лев, последние дни были напряженными, поэтому сегодня львам можно немного расслабиться, позаботиться о своих собственных потребностях, купить себе подарок, сходить в косметический салон на массаж, говорить о деньгах, доходах, зарплате, так и вы поймете, как увеличить свою прибыль и повысить благосостояние.
1: Слушай, я так все время, вот когда кого-то советуют там на массаж, вот это, да. Я так завидую вообще. Я не могу пойти. Я большой. Все в массаж. В массажных салонах все они маленькие. И я, то есть меня как массируют? Ну, чечетку на мне плясать или что?
0: Ты видел чемпионат мира по массажу?
1: Нет,
0: я сейчас скину к нам в душевный радиочат. Заходите, посмотрите. Чемпионат мира по массажу. Там какая-то муха или кто она, я не знаю.
1: Муха?
0: Ну, какая-то девчонка в костюме.
1: Мухи?
0: Делает массаж, да.
1: Нет, так а мне...
0: Посмотрите, чемпионат мира по массажу. 1 миллион йен – это приз за первое место.
1: Я знаю, когда у меня спина болит, я прошу там свою, да? Говорю, слушай, так спина болит, помассируй. Она пытается там пальцем что-то пробить по мышцам. Я говорю, ладно, фиг с ним, походи по мне.
0: Ну да.
1: Она просто ходит по мне. Тебе нормально? А я такой, знаешь, хоть что-то придавило. Девы, звезды рекомендуют провести день так, как вы сами хотите. Можно остаться дома. Слушай, реально
0: нормально.
1: 25-е. Остаться дома, посмотреть любимое кино, отправиться в гости, купить что-нибудь желанное. Это что такое? Почему у овнов постоянно понедельник это что-то с ног на голову, а девы так идите в кино?
0: Ну,
1: так нечестно вообще.
0: Такова солявика.
1: Дискриминация овнов. Просто.
0: Дискриминация овнов. Так, дальше. У нас весы. Весам сегодня, 25 мая, предлагают заняться своими финансовыми делами. Сегодня все про финансы. Возможно, весам сегодня нужно закончить какое-то дело, чтобы завершить важную сделку. Вторую половину дня лучше провести с друзьями. Отдохнуть, восстановить душевное равновесие.
1: Нормально.
0: Вероятно, небольшие приятные сюрпризы.
1: Вон, мне пишут в ТикТоке, луна вовне. Да, такое часто бывает. А когда туда еще этот ретроградный Меркурий приходит, это вообще на троих такое соображают, жить невозможно. Скорпионы, 25 мая ожидается важное, полезное знакомство, которое позже можно будет использовать в деловых проектах. Однако звезды советуют не откровенничать с малознакомыми людьми, не доверять всем подряд.
0: Ну, пожалуйста. Да. Стрелец, ваши близкие нуждаются в вашем внимании, заботе. Проведите с ними больше времени, пообщайтесь, поделитесь чем-то важным. На сегодня можно планировать неформальную деловую встречу, чтобы неформально. Чтобы укрепить рабочие моменты.
1: Это
0: в личных
1: баня.
0: Отношениях.
1: Это стопудово баня.
0: Да, все складывается прекрасно, все здорово, все отлично.
1: Такая баня с четверга на вторник. Такая нормальная баня. Да, там обычно всегда все деловые вопросы решаются моментально. Да? Соскучившиеся козероги, вам привет. Используйте спокойный, благоприятный день для полноценного отдыха. Народ, сейчас понедельник, для восстановления сил. Можно провести его на диване. Или отправиться с друзьями на природу.
0: Ну вот, пожалуйста.
1: Где вы займетесь физической работой на даче.
0: Хорошо.
1: У меня есть такой друг. Он говорит, Димон, я тебя так люблю, приезжай на дачу, на тебе культиватор.
0: Водолей.
1: И поэтому я больше туда не езжу.
0: Бодрое жизнерадостное настроение с самого утра добавит водолеям сил, желание заняться домашними делами, вопросами, сделать уборку, разобраться в шкафах. Вторая половина дня больше подходит для пассивного отдыха.
1: Для посева.
0: Прогулок. Посиделок с друзьями или родными.
1: Завис выходной.
0: Отвлекитесь от рабочих проблем, написано.
1: Я уже не первый раз замечаю, что наш гороскопер зависает в выходных в понедельник по полной программе. Он или скучает, или голова у него болит. Рыбы, 25 мая, дар красноречия сегодня у рыб на высоте. Используйте этот шанс, чтобы уговорить кого-то, добиться нужного вам ответа или решения. Также сложные разговоры с близкими, которые вы давно откладывали, могут привести к компромиссу. Я прям представляю, сегодня придешь к аквариуму с пираньями.
0: Постучи туда.
1: Да, просто. А оттуда пиранья высовывается такая, у нее же дар красноречия. Ты, иди сюда, я тебе пальчик поцелую.
0: Иди расскажу, что.
1: Да, иди, что у тебя 10 пальцев зачем?
2: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное. This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it?

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: байт через Ерип или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Музыкальное путешествие во времени. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушай, ну я вот побаливал. Я думаю, надо вводить какие-то новые рубрики, но так как мы с тобой ленивцы абсолютные, да, там что-то писать, что-то придумывать неохота. Вот, я решил ввести, особенно вот по понедельникам, такую рубрику под названием «Скажи мне что-нибудь хорошее». Я не знаю, насколько к тебе прилипает твоя жена по этому поводу, да?
1: Скажи что-нибудь хорошее.
0: Да, она, знаешь, вот я тут наговорюсь на работе, а выговор, пробег на работе по поводу выговорится.
1: У меня просто спрашивают, а почему ты молчишь?
0: Нет, это уже...
1: А что ты молчишь?
0: У меня следующая стадия эволюции, да? Смотрит на меня и говорит, слушай, скажи мне что-нибудь хорошее. Мне кажется, в понедельник людям, которые настроились особенно на волну, действительно, по-настоящему самого душевного радио,
1: да,
0: надо сказать что-нибудь хорошее. Ты готов?
1: Приободрить, ну да, конечно.
0: Ну только давай не этими вот стандартными словами, которые у тебя почему-то никогда не заканчиваются. Не, я послушал твой эфир, ты каждый день говоришь одно и то же.
1: Нет. Я говорю одно и то же, но разными словами.
0: Нет, и причем теми же самыми словами говоришь.
1: Нет, я только здороваюсь и прощаюсь.
0: Понятно, ясно. Вот, поэтому давайте сделаем рубрику под названием «Скажи мне что-нибудь хорошее». Вот я вот думал, вот что сказать людям в понедельник, да? Вот такого вот действительно по-настоящему хорошего. Это всегда тяжело, потому что в понедельник люди, ну да. Поэтому, ребят, что я вам хочу вот от себя лично, вот от Дмитрия Санковича сказать. Я не буду оригинальным. Потому что в понедельник жизнь придавливается.
1: Я не буду оригинальным.
0: Сверху и снизу, реально придавливает очень мощно. Поэтому я возьму из кинохита, вот если вам сейчас вот хочется просто загрызть близлежащего, близсидящего там в метро или там в такси, да, просто поднимаете вверх правую руку.
1: Кладете ему на голову?
0: Нет, и резко опускаете, штука работает. Я вначале подумал, что меня кино обмануло. Но, когда действительно сжало снизу, ну, не снизу, там, одна треть снизу, вот сжало жизнь вот за это. Вот, я действительно это попробовал, это работает. Я поднял вверх правую руку, встал на девятиэтажку на этом, на крыше, и сказал, слышь, вселенная, ну и с ним. И реально помогло. Вот реально помогло, и все с себя это вот слетело, и ты такой, знаете, дайте мне самурайский меч, я пойду трубу рубить.
1: А я вам желаю сейчас в 8:50 массажа.
0: Ну вот такого вот?
1: Вот любого. Так вообще, знаешь, как классно?
0: Это люди, которые любят физическую боль.
1: Они, видимо, там в команде работают.
0: Нет, массаж это, Жданов, мне рассказывали. Я сам не пробовал. Массаж это когда ты мурчишь, как кошка.
1: Ну там люди...
0: Что тут? Ноги живьем.
1: Они подготовленные спортсмены.
0: Пчелы ноги живьем вырывают. Какой это нафиг, извините, массаж? Ребят, поэтому все будет отлично. Мы скоро выбираем утренние хиты. Welcome to к нам в Telegram, душевный радиочат.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ну и Кайрат Ерденович Метов заряжает с утра. Вспомни меня.
1: Вспомни
0: суперхит.
1: Меня, Кайметов, да, такой прекрасный исполнитель. Ну, действительно, клевый чел.
0: Вся вся музыка на одно лицо. Вообще нормально.
1: Ну, дел за вами. Слушайте, ну я, конечно, вдохновлен теми девчонками, которые приходили на нас с площадки в эти выходные. Я понял одну важную вещь. Прекрасные бедра наших девчонок спасут своей красотой этот мир.
0: Я за Фаину не буду голосовать, потому что тещу так бывшую зовут.
1: Твое право. У меня, слава богу, нет. Итак, Фаина! Фаина-на! От группы «На-на». Вы со мной!
2: Душевное радио. Слушай свое.
1: Полетела голосовалка у нас в Телеграме. Приходим. Душевное радиочат. Мы называемся.
0: И голосуем. Кайметов, вспомни меня.
1: На-на. Фаина. Девочки, вы же понимаете, вам же не только шпалы носить, вам же и красоту в мир нести. Но вы понимаете, про что я. Голосуем активно, выбираем.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Около 10 тысяч новобранцев приняли военную присягу. В субботу Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Глава государства отметил, что в этот особенный день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны. Президент пожелал новобранцам здоровья и успеха в священном деле служения родному отечеству, а родителям терпения и радости за новые достижения своих окрепших сыновей. Белпочта меняет правила отправки писем с уведомлением о вручении. С 26 мая услугу больше нельзя платить обычными или электронными марками, только деньгами. Люди смогут рассчитываться наличными или картой в кассе, а компании ИП должны платить строго по безналу. Отправлять такие письма станет проще. Больше не придется вручную заполнять бумажные бланки, которые раньше наклеивали на обратную сторону конверта. Отправителю достаточно сделать на письме отметку «Простое» или «Заказное». Как только адресат заберет почту, система сама все зафиксирует, распечатает документы и вернет его вам. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары следят за обстановкой на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Кижеватова, Притыцкого, Криворизской, Домашевской, на Маяковского и Денисовской, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Париже на аукционе продали оригинальный фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни. Финальная стоимость исторического артефакта составила чуть больше 450 тысяч евро. Владельцем 14 металлических ступеней стал частный коллекционер из Франции, пожелавший остаться анонимным. До абсолютного рекорда десятилетней давности нынешняя сделка немного не дотянула. Тогда аналогичный фрагмент ушел с молотка больше, чем за 500 000 евро. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах, местами порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске без осадков и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
2: Спасибо, солнышко. А это тебе.
1: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
3: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
5: Когда мой кофе только заваривается.
6: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
4: Бодриссимо!
6: Шоу!
4: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
6: Бодриссимо!
7: Шоу! Мощный утренний адреналин.
4: Бодриссимо!
8: Утро будет.
6: Бодриссимо!
9: И да не устанет нога.
10: Идущего.
9: Давящего на газ. Вот здесь вот в эфире душевного радио. Всем здрасте, бодрого утра. Как вы там?
10: Мы ж Доброе утро.
9: Мы ж беспокоимся. Мы же ж ночами не спим. Мы же ж ворочаемся. Как там Лена, Татьянка, Юсер 5776, 1482. Я, как тебе сказать?
10: Ну, спасибо за этот достоверный, впечатляющий ответ, да.
9: Нет, просто, понимаешь, как я пока болел, у супруги тут руководитель спросил, говорит, ну как там Дмитрий? Она говорит, ну холодный. Поэтому, дабы не продлевать подобные ожидания, в том числе твои, нормально. Я сегодня спал, во-первых, я матрас перевернул. Я, знаешь, вот я зануда, безусловно. Вот все, что написано в инструкциях абсолютно всего, там, допустим, не
10: только... Ты прям делаешь чисто по инструкции?
9: Вообще по инструкции, капец. Что? Да.
10: Какой-то скучный.
9: Я знаю. Я когда прочитал, ну, потому что матрас достался, так сказать, нагрузку,
10: ну, да.
9: Я же про него ничего не знал.
10: Ага.
9: Я открыл, там написано, что надо с ног на голову его постоянно ворочить. Ну, как постоянно? Я не знаю, насколько постоянно, я его перевернул в первый раз за месяц.
10: Так.
9: Может быть,
10: и
9: это...
10: планируешь теперь сколько переворачивать?
9: Ну,
10: неделю.
9: Ну, планируют... Давай так, Жданов, планируют белки-летяги, да? Это первое. Второе. Я не знаю, может быть, это эффект плацебо, но я просто так... Вот я перевернул сегодня
10: матрас. Вот это поспал, да?
9: Вот это поспал. Вот примерно так. Ребзя! Откуда ты я взял?
10: Прикинул ноги к носу.
9: У тебя поговаривали так в подъезде?
10: Ну, было такое.
9: Ребзя, да? Ребзя. Значит, Ребзя, глядите, что получается. За время моего отсутствия вы как-то тут подрасслабились все. Поэтому я сегодня пришел с остро отточенным топором.
10: Да ладно, что неделю такое?
9: И говорю, алло, вы чё? Но, тем не менее, Фаина лидирует.
10: Нет, 42-42, тут 50-50.
9: Где?
10: Ровно 50.
9: У меня было только что 51.
10: Ну вот.
9: Интересненько получается. Значит, глядите, приваливаем, хорошее
10: число. Пускай.
9: Приваливаем к нам в Телеграм. Душевный радиочат у нас сегодня.
11: Будешь моей, только моей, тысячи раз.
9: Человек с абсолютно одинаковой музыкой в 84-х...
10: Зато какой!
9: В 84-х альбомах Кайметов.
10: Кайметов.
9: Но, тем не менее, да, он вообще абсолютно популярен, его все любят, его все просят.
10: Знаешь, он «Золотица роза чайная» написал?
9: Да, я знаю, он там много всем чего писал,
10: да,
9: а потом
10: да,
9: соскучился, стал петь зачем-то.
10: Заново.
9: Кайметов, «Вспомни меня».

0: Ребятушки, так это же, глядите, ну как, вы писали сейчас?
1: Пайнана.
0: Да, шинунанэнальна. Ты че? Вот это. А вы представляете, насколько сейчас мы, если запустим этот трек, насколько хорошо станет девчонкам в качестве утренней производственной гимнастики, да?
1: Вспомните меня.
0: Абсолютно по всей планете.
1: Пайна.
0: Нормально кричал, ну что, я смотрю, да? 50-е, подожди, тут идет борьба.
1: Ну, борьба,
0: итак,
1: да.
0: Итак, Кайметов у нас сейчас набирает 51%.
1: Почему-то вообще неожиданно, абсолютно.
0: Нормально набирает. Не надо мне такой набор. А Фаиночка, Фаюнушка. Да, а вот это вот шинананай-опа.
1: Шинананай-опы. Нам опы не нужно.
0: Нормальные, я тебе честно скажу. Проехав по Беларуси, вот, ну, достаточно большой у меня был крюк.
1: Ну, я весь, да.
0: Шина, наверное, опы у нас. Просто бусинки. Вот, ну, по-другому не
1: скажешь. Таких хватает.
0: Нет! Их чем больше, тем больше мужчины себя держат в руках.
1: Ну, чем больше ты говоришь.
0: То есть, Санкович был в Египте, это шутка. То есть, то, что Санкович был в Египте, это шутка. Нет, я был в Египте, это не шутка. А вы меня там видели? Так я был давно, я был на себя не похож.
1: Не то, что прям сегодня.
0: Я был не такой. Я был, ну, совершенно не такой. Сейчас я себе нравлюсь больше. Алло, ребятушки, вы чё?
1: Молодцы!
0: Никаких молодцов.
1: Молодцы!
0: Смотрите, ну, Кайметов.
1: Чё, 53-47.
0: 53-47, бесполезно ныть.
1: Нормально.
0: Я сейчас обращаюсь в ТикТок. Димон, я ныл как мог.
1: Как мог.
0: Ну, как мог. Ну, есть. Слушай, ну, давай будем откровенными. Есть немножко.
1: Ну, вот.
0: Потому что, ну, слушай, мог – это заслуга годов. По моху.
1: Мох – это еда для оленей.
0: По мху, определяют, куда на север идти. Поэтому я указатель на север, получается. Кайметов, вспомни меня, хит number one этого утра. Блин, Жданов опять победил. Да вы чё?
2: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: утро будет. Однако наши фирмовые бодрисимо новости у нас на волне. Потри себя новости тоже хорошо звучит. Всем доброго, бодрого утра, где бы нас не слышали. Звучит правильно? Где бы не слышали. И в интернете мы есть, и на нашем официальном
1: отовсюду
0: сайте.
1: Отовсюду можете зайти посмотреть на нас, кстати говоря.
0: И у ТикТоку.
1: В ТикТоке, да, видеотрансляция на нашем сайте есть.
0: Все абсолютно.
1: В Телеграм-канале
0: Давай. Смотрите, какие мы. Никакие. Значит, туристов, пообедавших в ресторане, ошибочно обвинили в том, что они не расплатились. А и они такие добрые на фотографии сидят. Не помят. Ну, то есть никто не побит, никто не забыт. Жить такой. Жительница Малайзии по имени Норайл Мохт Юнус отправилась в Джакарту в Индонезию, но путешествие обратилось неприятным инцидентом. Так, подожди, это жительница, а чего у меня тут два мужика на фото? А, это извиняется,
1: это они,
0: наверное.
1: Да.
0: Наверное, или ты рассказывал?
1: Не.
0: Значит, девушка и ее попутчики-туристы возвращались домой, когда гид огорошил их известием. За 3 дня до этого туристы пообедали в популярном ресторане. И главы ресторана публично обвинили их в том, что они сбежали, не заплатив.
1: Так.
0: Прикинь. К счастью, Норайн и ее спутники, перерыв все сумки, сумели все-таки отыскать чек об оплате обеда, который они переслали своему...
1: Нет, тут его принесли с собой.
0: Чек?
1: Не было такого, да.
0: А так можно?
1: Ну а что, прикинь, напечатал чек сразу со всеми блюдами.
0: Блин, слушай, хорошая идея. Тут можно зарплату прятать от жены, да? Напечатал фейковых. А, ну блин, они тоже разбираются. Там же термобумажка определенная. Хотя при помощи фотошопа...
1: Сказал же, дорогой ресторан.
0: Взял на заметку.
1: Надо.
0: Реально можно подменять чеки, да? Так, на Райную спутники перерыв все сумки нашли. Администрация индонезийского ресторана оставалось лишь признать, что они сами что-то напутали. Также принести извинения ложно обвиненным туристам. Ну и девушка добавила, что оказавшись в Джакарте, они вряд ли вернутся в этот ресторан. В то же время женщина посоветовала всем людям сохранять чеки и квитанции. Так можно будет защититься от несправедливой клеветы. Вот что, а моя все время тянет эти чеки метровые с собой.
1: Ага.
0: Я говорю, зачем?
1: Ну.
0: А вчера...
1: Понадобилось?
0: Признаться?
1: Ну, давай.
0: Она заставила меня пересчитывать чек после того, как мы вышли.
1: Серьезно?
0: Да, мы прямо... Я говорю, так пойдем, может, отойдем? Нет, мы будем это здесь. Я говорю, любимая, ты обалдела? Говорю, ну, ты думаешь, тебе неправильно... Ну, типа, много.
1: Ну, да.
0: Ну, много было. Не может такого быть! Я говорю,
1: и
0: да.
1: И ты считал?
0: А вот, да. Я ей диктовал чек, когда считал.
1: Серьезно,
0: говорю. Капец. Я говорю, ты вот, посмотри, говорю... Пакетики со вкусом клубники со сливками. Говорю, 4,5 рубля. Как тебе, нормально?
1: Что, из этого... семейного бюджета ни копейки.
0: Вот так вот, так сохраняйте, ребят, пригодится.
1: Да, у меня новость такая. Значит, эта история курьезная. Она стала уже интернет-мимом. С девизом «Главное – это семья».
0: Так это правда.
1: Да.
0: Да.
1: Значит, женщина тайно вынесла ценности и деньги из квартиры своего любовника.
0: Тайна.
1: Тайна.
0: А, то есть, а можно было не тайно вынести?
1: Ну да, ну она как-то, ну я не знаю.
0: Типа, да,
1: она,
0: я вынесу.
1: Честно говоря, тут не говорится, единовременно это она сделала. То есть, погружала там что-то в автомобиль, вызвала там его или нет. Вот, но...
0: А это что, столько драгоценностей? Прям
1: видимо, да.
0: Погружать в автомобиль?
1: Ну а что?
0: Давай дальше.
1: Кресло вынесу.
0: А, вот эти ценности? Ну я
1: понял. Вырученные средства.
0: Так.
1: Она пустила на приобретение дорогостоящего фрезерного станка с ЧПУ.
0: Это женщина?
1: Да.
0: Это была точно женщина, да?
1: Для своего
0: еще
1: законного
0: одного...
1: мужа.
0: А, для мужа?
1: Да. Че хочешь на день рождения? Фрезерный станок с ЧПУ.
0: Я пойду к любовнику скажу. У него там что-то в шкатулках лежит, вынесу.
1: Значит, все эти поступок моментально стал вирусным, превратившись в символ весьма специфической, но крепкой семейной взаимовыручки.
0: А вот я сейчас, не дай бог... На себя?
1: Ну, ты представь себе, если вдруг жена придет
0: предположим,
1: с фрезерным станком...
0: Не надо.
1: Ребята, заносите!
0: Подожди. Лодку с хорошим мотором можно заказать? Знаешь, я бы, честно говоря, я не знаю, как бы я относился к этому. Дорогой, на тебе лодку с мотором.
1: Да.
0: Где взяла? Да тут...
1: Нет.
0: Нет, не хочу!
1: Налюбила?
0: Нет! Не хочу. Так, многие дамы отправляются на маникюр.
1: Так.
0: Ой, этот маникюр мне. Запасаются фотографиями и образцами того дизайна, который они хотели бы получить. И я знаю, что девочки, которые делают маникюр, то есть мастера маникюра, да, от этого очень сильно страдают. Потому что они притаскивают, ну, да, абы что. Да, говорят, хочу вот так.
1: Хочу котлету на палец.
0: Например. А вот и героиня этой истории показала мастеру фото, на котором один из ноготков был разрисован простенькими симпатичными цветочками. Я сейчас объясню, почему. А вот только конечный результат удивил клиентку. Она получила не только цветы на ногте, но и непонятную белую линию, напоминающую червячка. Оказывается, мастер маникюра, рассматривая образец, принял отражение света на ногте за элемент декора. Сейчас я покажу. Короче, заходи к нам в Телеграм, душевный радиочат. Я представляю, какая бы истерика была, если бы вот это случилось бы в реале, допустим, вот.
1: Блин, вот, ну прикол.
0: Нет, подожди. Это то, что принесла девушка. Говорит, вот я хочу вот такой вот маникюр. Да, да, да. Это, значит, девушка. А вот следующая фотография у нас в Телеграме. Это то, что девушка
1: получила,
0: получила на выходе. И теперь скажите.
1: Ну чего, заказ принят.
0: Божья коровка.
1: Да.
0: Слушай, ну мастер маникюра, они же ему деньги платят, правильно?
1: Ну да, конечно.
0: И она подумает, слушайте, я хотела с червячком. Ну, а да, вы мне нарисовали без червячка $20
1: Блин,
0: получится.
1: Слушайте, ну это очень прикольно. Да,
0: вообще реально прикольно. Ну вот так. Поэтому, девочки, если вы вдруг что-то им
1: с другой стороны, как просили, так и сделали.
0: Ну слушай, ну-ка. И смотри, сразу девчонки. Мама дорогая. Слушай, что, мам дорогая? А в чем мастер виноват? Показали, сделали. Как мы сегодня народ спасли. Прям по недельному.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Слушай, перевернул карту, ну просто посмотреть.
3: Но.
2: Что за карта? Я же еще не изучал полностью.
3: Так.
2: Да, там. Тут такая есть какая-то 21 мир. Какая-то такая девочка, ничего. Помнишь, такие были карты, которые мы прятали на задних партах?
3: Ну да.
2: А что, никто...
3: Это не 21-й, 21-й просто по счету, он 20-21.
2: Ну, 21-й мир.
3: Мир.
2: Ну. Ну, ее еще никто не вытаскивал.
3: Пока нет.
2: Пока нет. А если
3: вы знаете, что вытащить
2: можно. Слушайте, страна не спасена вообще. Давайте, кому что там будоражит кровь, жизнь не дает, не можете нормально сидеть. Здесь не поможем, наверное, но успокоим.
3: Есть какой-то вопрос, который действительно давайте вас волнует. Задавайте. Ответим да, либо нет.
2: Да, 8017-370-4570 или 8017-370-4574. Ну, а пока дозванивайтесь к нам. Если вы умеете бегать, в отличие от Жданова. Я, кстати, вот поймался на мысли. Я ни разу не видел, что ты бегал.
3: Так я же сказал, что я не люблю бегать.
2: Но
3: я
2: любить сказал, и уметь, это две разные вещи.
3: Я пойду туда схожу, это вот 7 июня будет.
2: Ну, попкорна поем.
3: Нет, я запущу детей.
2: А попкорн ты поставишь себе на комок мышц?
3: Тебя ж не было, ты не слышал. Я сказал, что я буду бегать
2: да врет.
3: Ногами своих детей, ребята, потом ногами их детей.
2: Он врет, это точно. Iron Star возвращается в столицу Беларуси. Приглашаем вас всех семьей принять участие в ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины на динамичный забег на 5 километров Man Star 5. Девушки на стиле девочки будут бежать.
3: Вот.
2: Iron Lady.
3: Тоже 5 километров.
2: Блин, не пойдет.
3: И вот туда я пойду.
2: Да, не, ну ты сойдешь.
3: Конечно.
2: Тебя побрить, одеть во что-нибудь яркое.
3: Вот, пожалуйста.
2: Тапки надеть.
3: Мне какую-нибудь одежду, как бензиновое пятно, и все будет
2: нормально. Дети, и Жданов на веселые старты Star Kids 500 метров и на 1 километр. Регистрируйтесь.
3: Ну, это уже не борщите, давайте 500 метров.
2: Чё,
3: на тут, километр дети забыл, мои побегут.
2: Ты забыл, да? А я посижу, вас тут подожду, да? Регистрируйтесь прямо сейчас на sportteaming.by. Слушайте, классная вещь. Это хорошо, можно провести время всей семьей и жену заставить побегать. Ну, а сам, естественно, болеть.
3: Ну, конечно, само собой.
2: А что я сам побегу?
3: Самая спортсмена.
2: Вон, пусть она Iron Lady бежит, да? Дети-то мои, я хоть спокойно тут... посижу с друзьями, позажигаю.
3: Не, классно, что всей семье можно вообще.
2: Не, ну, да, ну вот по поводу этого все, я так предполагаю, и задумано. Ну что, ребят, время у нас истекло. Это не группа, это мы. Напоминаем, радиотерапия на своих местах. Всегда здесь у нас, примерно в 9:50. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. Это не страшно, порой иногда даже смешно. Но ответственность мы же традиционно себя снимаем. Как, собственно, и люди, которые советуют вам не те таблетки в аптеках.
3: Мы поможем именно так, как надо, поверьте.
2: Обращайтесь, не стесняйтесь.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, президента Бурунди, а также всех руководителей стран и правительств объединения с Днем Африки. Как отметил глава государства, создание Организации Африканского единства стало поворотным моментом в мировой истории, который ознаменовал решительный разрыв с колониальным прошлым. И сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости, страны Африки уверенно трансформируются в мощный и влиятельный центр многополярного мира. Президент напомнил о реализованных с рядом африканских стран проектах по комплексной механизации сельского хозяйства, формированию сервисных центров и обучению специалистов, которые уже дали результаты. Александр Лукашенко пригласил делегацию Африканского союза посетить Минск и отметил, что будет рад личной встрече с председателем объединения главой Бурунди. Решение о размещении пункта захоронения радиоактивных отходов примут только после комплексной оценки всех факторов. Об этом в эфире СТВ заявил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, сегодня строительство такого объекта в Хойниках не ведется. Беларусь находится на стадии подготовки к общественным обсуждениям. По итогам проведенных исследований определены три наиболее перспективные площадки в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях. Для каждой площадки разрабатывается предпроектная документация, которая позволит провести комплекс оценку и определить наиболее приоритетный вариант. Как отметил руководитель Минэнерго, пункт захоронения радиоактивных отходов – объект, который создается на столетие, поэтому каждый шаг должен быть максимально выверенным, а безопасность – безусловным приоритетом. День открытых дверей пройдет на Минском тракторном заводе в это воскресенье 31 мая. Начнется мероприятие в 10 утра с парада ретро и современной техники «Беларусь» на Призаводской площади. Для посещения будут открыты механические цеха, корпус сборки, кузнечный цех, цех опытного производства и механосборочное производство. Двери будут открыты до 15:00. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусняшками со «Сливки Бай». В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах, местами порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
4: Билкарт Беларусьбанк. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
6: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концерта «Зал Минск», касса города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
6: При поддержке «Душевного радио».
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душе.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

0: А где утро будет? Правильно, естественно. Верная настройка, волна душевного радио. Здесь легенды абсолютного радио ничего. К нам зашел человек в кепке. Рассчитывал на деньги, тут же вышел, слава богу.
1: Протягивал кепку вперед?
0: Но не успел. Он увидел включенный микрофон, инстинкт правильно сработал. Ребят, всем бодрого, доброго, яркого, музыкально-душевного. Здесь у нас на волне, здесь легенды, ну, как вы знаете, абсолютного ничего.
1: Ничего.
0: Да, Антон Бубнило-Жданов здесь.
1: Салют, всем здравствуйте, доброе утро. Дмитрий Душнило-Санкович, это вот он.
0: Это я. И мы сегодняшним девизом утра, да, скажи мне что-нибудь хорошее. Я решил поэкспериментировать на кошках, он же Жданов. Мне что, надо тебе что-то хорошее?
1: Ну, давай.
0: Встань.
1: Все? Это хорошее?
0: Нет, я должен найти в тебе что-то хорошее. Я вижу половину мора лица. И все.
1: Я могу вот так вот. Нормально?
0: Ну, все, что я тебе могу хорошего сказать, выглядишь так себе. Я свою задачу выполнил.
1: Как всегда, ничего себе хорошего наговорил. Ну, капец.
0: Ребят, у нас впереди абсолютно свободный час, где мы можем... Естественно, с вами нормально пообщаться. Это наша приятная неожиданность. У нас есть Телеграм, очень классный, клевый. Приходим к нам, душевный радиочат мы называемся. И просто, если где-то кто-то приуныл, я постараюсь выжать из себя больше сочувствия к вам, нежели к своему местами уважаемому коллеге.
1: Тебе дарили когда-нибудь цветы?
0: Да.
1: Какие?
0: Ну, вот недавно мне 17 розочек в ТикТоке накидали, читать.
1: Не, ну вообще вживую.
0: Не, не, дарили. И я вообще не знал, как мне себя вести при этом. Я испытывал чувство стыда.
1: Две гвоздики или что?
0: Нет, там реальные букеты были. Я просто смотрю на этих вот, которые там Басковы-Киркоровы, да, они же ходят там все это по залу.
1: Я буду руки себе целовать.
0: Ну, за... Слушай, ну, если мне кто-нибудь картошек в Париже накидает в ТикТоке, я тоже буду целовать руки. Они там, слышь, по 199 монет стоят. Я чувствовал себя вообще не в адеквате тогда. Я не знал. Ну, мне было почему-то стыдно, когда мне дарили. Может, я в плену абсолютных стереотипов, что женщина...
1: Потом в переходе перепродал или что?
0: Нет, забрал. Ну, понимаешь, я шел... Я еще тогда ездил на автобусе. Я шел на автобус с сумкой, с оборудованием, с цветами. Да. И люди на меня оглядывались.
1: Ну, мало ли, может, ты дарить кому-то идешь.
0: Или есть.
1: Оборудование.
0: Или есть. Ребят, есть душевный радиочат, приходите, рассказывайте. Если кто-то приуныл, обязательно поддержим. Но и приятная неожиданность, я напоминаю, это когда мы врываемся в жизнь кого-то, пусть ненадолго, на пару минут. Но для этого надо, необходимо знать, где в данный момент включена волна душевного радио. Конкретно место, конкретно явки, конкретно...
1: Пароли, да.
0: Да, пароли от карт. В общем, все как надо. И вот люди слушают, не знают, что мы им привет передадим, там, как мы умеем с Антоном.
1: А мы раз и передали.
0: А мы раз и там, да? Ну, понимаете. Душевный радиочат, мы готовы, заряженные, присоединяйтесь.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Спасатели спешат на помощь. Ну, так себе спасатели. Плащи у нас только белые. Надеваем,
1: ничего.
0: Надеваем.
1: Главное, что они есть.
0: Слушай, ну руки помнят, как плащи распахивают, правильно? Поэтому, если кто-то где-то потерялся, кому-то, у кого-то там настроение в понедельник так себе, пишем к нам в Телеграм, душевный радиочат, а мы вам там подкинем настоящих, абсолютно не силиконовых, лишенных всяческих.
1: Подкинем вам эмоции настоящие.
0: Да.
1: Вот так вот.
0: Ну, а пока хочется рассказать о том, что в любом случае где-то какие-то выходные не за горами, правильно? А вот 14 июля будет классный спектакль в городе Минске. Я, наверное, не попаду, потому что я буду готовиться к славянскому базару.
1: Это, видимо, сниму квартиру, которая, да?
0: Да.
1: Да,
0: классный. Знаешь, три мужика, оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли какого-то простого недоразумения, трое мужиков арендуют одну и ту же квартиру.
1: И каким-то образом хозяйка квартиры свинтила куда-то.
0: Ну, слушай, они втроем заплатили.
1: Ну да.
0: Если бы мне втроем кто-нибудь заплатил бы, я бы тоже свинтил бы. Мне бы хватило
1: бы... И бы вы меня потом нашли.
0: Конечно! В ближайшем я бы всем дьюти-фри. Ладно. Они готовы там, ну, поубивать друг друга, но выясняется, что простая человеческая солидарность, сострадание, сопереживание способны творить чудеса и менять судьбы взрослых состоявшихся уже мужчин. Мне кажется, что подобный спектакль мог возникнуть только на основе реальных событий.
1: До 100%.
0: Потому 100%. Что самое интересное, и все это подбрасывает реальная жизнь. Поэтому спектакль «Сниму квартиру» 14 июля, концертный зал «Минск». Билеты, кстати, абсолютно недорогие за такой спектакль, есть на сайте нашего билетного оператора Ticket Pro. Ну, а мы напоминаем все вместе, что 30 мая, в эту субботу...
1: Уже на этой неделе.
0: Я вам открываю свою боль. Третью неделю я привожу оборудование. Ставлю. И его даже никто не включает. Это они так готовятся к вам. Вот мы посмотрим, что они вам там наготовят. 30 мая. Всем полным составом душевного радио, все диджеи, все ведущие. Я знаю, как будет.
1: В предпоследний день?
0: Нет.
1: Будет очередь.
0: Да, я знаю, как это будет. Это будет я с вами на сцене в качестве включающего.
1: Самый главный.
0: Естественно. В общем, 30 мая там осталось буквально 250 билетов на Ticket Pro и в кассе стадион «Локомотив». Поэтому приходите, отложите пока огурцы, громко закроем. Ну, огурцы имеют на дачу.
1: Мощно закроем. Хлопнем дверью.
0: Хлопнем,
1: да?
0: Дверью этого сезона танцплощадки. Поэтому всех ожидаем в городе Гомеле на стадионе, ну, как не на самом стадионе, крытый манеж стадиона.
1: Да, «Локомотив».
0: «Локомотив», 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все абсолютно ведущие вашего, я надеюсь, любимого радио под названием «Душевное» на одной сцене в Гомеле. Ждем!

0: для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: отдать должное. Но сам на себя медаль не повесишь, никто не повесит. Достаточно славно.
1: Мы провели данное утро. Ой, мне больше всего сегодня новости понравились.
0: Слайсером накрошили хорошего настроения.
1: Слайсер – страшная вещь. Она острая. Там эту ветчину кромсает на то, что практически наночастицы.
0: Вот вращающийся нож там. Я мясо хочу. Это чувствуется.
1: Ты же это самое, главное, палец туда не вставляй, а то непонятно будет, где сосиска, где палец.
0: Это тебе надо не мне говорить, а моему повару несостоявшемуся. Я никогда не думал, что у меня есть где-то замороженные крылья. Папа, тут слайсер, я в больнице.
1: А, вон он еще, понятно.
0: Летал когда-нибудь? Не во сне.
1: Да, это, конечно,
0: жестко. И, так сказать, на ходу.
1: Конечно, еще бы.
0: Худел на ходу, когда летел.
1: Ну, все в порядке в итоге.
0: В итоге, да. Нормально все. Так, ребят, ну что, дальше вам всем хорошего настроения обязательно. Музыки мы вам сейчас под арабесочек мы свалим с эфира.
1: Красиво выйдем.
0: Красиво выйдем в тираж, да. Ребят, жизнь хороша и прекрасна, как вы ни крутите. И с понедельника по пятницу не так это все сложно и плохо, как кажется на первый взгляд, когда вы просыпаетесь.
1: Не забывайте сегодня, что завтра будет легче.
0: Конечно. Но, и знаете, какой аргумент? Завтра вторник, да?
1: Нет.
0: А что?
1: Завтра утро будет.
0: О, вообще клево!
1: Это отличный аргумент, да. Потому что утром появляемся тут мы.
0: Ну, надо отдать должное, конечно, я по нему соскучился. Мелкий, гадкий человечишка, но я по нему соскучился.
1: Честно рассказал, мы по тебе тоже скучали.
0: Слышал я.
1: Ну вот.
0: Как вы по мне скучали.
1: А мы честно скучали.
0: Что по тебе так скучали всегда? Ребята, это было «Бодритимо шоу» в полном составе. Антон Жданов.
1: Дмитрий Санкович.
0: Ну и до завтра. Всем пока.

0: Расфасбай.
1: Сверим время. 11 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил короля Иордании с национальным праздником Днем независимости. Как передает Белт, глава государства уверена, что в условиях многочисленных вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное белорусско-иорданское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и доверия, отвечает интересам двух народов. Также президент выразил надежду, что в нынешний непредсказуемый период политической и экономической турбулентности стороны смогут не только сохранить, но и расширить партнерские отношения. В стране стартовала неделя цифровой грамотности. Как сообщили Белта в МВД, республиканская профилактическая акция пройдет по 31 мая. Состоятся лекции и семинары, где специалисты расскажут о распространенных видах киберпреступлений и дадут практические советы по защите от мошенников, правилах поведения в интернете при проведении финансовых операций и о цифровой гигиене. В Минске на улице Туровского начали тестировать новые светофоры. Пилотную зону обустроили возле первого национального торгового дома. Вместо привычных круглых секций дорожники установили квадратные экраны. Они показывают не просто статичного человечка, а полноценную анимацию, даже текстовые сообщения для пешеходов. Параллельно там монтируют специальные светильники, которые будут ярко подсвечивать подходы к зебре в темноте. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко возглавляет рейтинг WTA перед стартом Ролан-Гаррос. Она опережает казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Она на втором месте и польскую спортсменку Игу Свёнтек, которая переместилась на третью позицию. Добавлю, в первом раунде Ролан-Гаррос соперницей белорусской будет испанская теннисистка Джессика Бозас-Манейра, которая замыкает топ-50 мирового рейтинга. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям. Компании 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
1: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах. Местами порывистый ветер, в Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске без осадков и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
7: Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что?

0: Лотерея до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: твои сапоги Вены?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.
10: Привет, я Руслан Алюхно. Вы слушаете мою песню на волнах Душевного радио.

0: Отмечаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый день. Во Дворце независимости президент Александр Лукашенко проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Татарстан – многолетний торговый партнер Беларуси. Реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспорте. Обсуждают расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. На республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств по 31 августа с 11 до 20.00 включительно. При дневной температуре воздуха более 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Есть исключения, они касаются транспорта и самоходных машин, которые осуществляют перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, опасных или скоропортящихся грузов. На сельхозтехнику ограничения также не распространяются. Белорусские банки с 1 июля начнут применять обновленные правила финансовой безопасности, направленные на борьбу с киберпреступностью. В каждом банке будет в обязательном порядке установлена антифрод-система, которая будет автоматически проверять все платежи и транзакции. При обнаружении признаков мошенничества подозрительная операция приостанавливается. Ожидается, что нововведение сильно снизит риски кибермошенничества. В этом году в США планируют начать обновление дизайна долларовых купюр. Процесс будет происходить поэтапно до 2034 года. Новая серия банкнот будет более защищена от сложных подделок. Также дизайн позволит слабовидящим быстрее распознать деньги. В конце этого года появится первая новая купюра номиналом $10. На нее хотят нанести рельефное тактильное покрытие. Ожидается, что в 2028 году выпустят банкноту достоинством $50, в 2030 – 20, в 2032 – $5, в 2034 – $100. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах, местами порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла, в Минске без осадков и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: года.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
7: А вот и новая неделя! Привет, привет! Вообще-то она даже последняя весенняя. Вот как быстро время летит. Но это получается, уже должны были успеть хорошенько так расцвести, пропахнуть. Подождите, скажете вы мне, давай сначала проснемся. Ну, вообще, красиво, весна нас по утрам встречает, умеет, и уже солнышко будет, и птички поют. Ну и, кстати, птички-то во всем мире поют в мажоре. Да, у них само собой это все получается. У них не связочки, там по-другому устроено звучание. Но все равно базовый минимум звуков во Вселенной, даже в птичьем исполнении, это мажор. Так может быть, мы тоже с вами только притворяемся бурчащими и уставшими людьми, а как запоем, а умеем, да, все формулировать позитивно. Ну, должны, по крайней мере, где-то внутри такие базовые настройки присутствовать. К ним предлагаю вернуться, вот к этому позитивному, доброму и приятному мышлению. Ну и в эти самые минуты уже можно приветами друг друга подбодрить, поддержать. Рассказывайте, как прошли вы ваши выходные. Да, может быть, незаметно, а может быть, очень много чего успели. И есть кого за эти чудесные мгновения поблагодарить. Пишите в телеграм-чат Душевного радио и в инстаграм. Рассказывайте, кому сегодня и за что будем говорить спасибо.

0: Недушный день.
1: Даже приближающиеся мотивы дождя звучат для каждого по-разному. Потому что для кого-то тревожно, если нужно сейчас решить, когда мыть машину. Вот в эту минуту или все-таки пойдет дождь, и наши старания просто в тот момент, когда он закончится, никто уже не оценит. Ну или вдруг

полянки все покрыты маргариточками. Ну, это очень все красиво. И, кстати, вот хочется наконец-то понять, почему все вокруг говорят о том, что вот нельзя жарить, готовить на дровах из хвои, шашлыки и лаваши, вообще любые блюда, все, что мы собираемся съесть потом. Оказывается, и в иголочках, и в шишках, и в древесине хвойных растений находится криозот. Это такая маслянистая смола, она выделяется, когда начинает все это согреваться в мангале, и эта смола оседает на продуктах, а там канцероген, а это яд, поэтому хвойный дым, он насыщен ядовитыми смолами, и вот поэтому только лиственные дрова берем для приготовления всего, чего мы так любим. Яблоньки, дубы, березы подходят. Но я думаю, вы прекрасно это все и без меня знаете и понимаете. Рассказывайте, были ли у вас на выходных посиделки с шашлыками? Кого вы вообще встретили? Как время проводили и кого теперь с чем можно 25 мая поздравить? Как минимум с выходом на работу, чтобы оказались в том самом настроении и состоянии, когда можно уже приступать к делам. Ну а мы ждем приветы в телеграм-чате «Душевного радио». Пишите.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: Телеграмм-банк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мы живые, искренние люди, умеем получать от жизни удовольствие. Ну и знаете, как я это поняла? А в Инстаграм Радины написала Ульяна, рассказывает, выходных было так много и одновременно мало. Подошла по-взрослому к планированию субботы и воскресенья. Вот утром спорт, в обед огород, вечером друзья приехали, пели песни под гитару, дома убрано. Сама прекрасно себя чувствую, попробовала рецепт, о котором давно мечтала. Дети прыгают на батуте, не ругаются. А потом, пишет Ульяна, я проснулась. Мне кажется, что в этом наша суперсила. Мы умеем быть собой и признавать свои провалы. Ну, надо же как-то справляться со стрессом. Всем нужно отдыхать. Зато вы не контролировали все вокруг, а просто кайфовали. Думаю, потом у вас получилось организовать хороший уикенд, о котором давно мечтали, но для этого, конечно же, нужно было восстановиться. Ну а сейчас мы восстанавливаемся после выходных в понедельник. Обеденное время, ну не работать же в самом деле. Моя любимая фраза. Давайте согреем друг друга, коллег, соседей по огороду, давних и недавних друзей приветами. Пришлите их в телеграм-чат душевного радио, их услышит вся страна.
0: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: Когда это произошло, мы не можем точно сказать, но вот однажды просыпаемся и понимаем, что дни рождения наших родных братьев и сестричек уже как будто и нашими праздниками становятся, уже без зависти, абсолютно и без слез можем радостно поздравить дорогих людей с днем рождения, как это сделала Алена. Она вспомнила, что у Оленьки Жимковой, ее родной сестрички, сегодня день рождения. Счастья, любви, здоровья. Ну, конечно, она уже счастлива, подарки никто у нее не отбирает. По голове паровозиком никто не дает. В общем, самого светлого вам в жизни желает. То есть подальше от Алены где-то находиться. Любит она вас, роднулькой называет. Ну, конечно, а как может быть иначе? Представляю, какие раньше были подарки среди сестричек и братьев. Это, помните, такие вот метелки росли во дворе у бабушки и вообще на каждый клуб. Оказывается, вот просто я посмотрела, что уже в телеграм-чате у нас пошли какие-то луковые истории, фотографии красивых сиреневых шариков делятся фотографиями, причем мужчины, да, у нас разглядели в этом какой-то олимпийский символ. А оказывается, эти метелки, что у бабушки росли на клумбах, которые мы добавляли в букеты, вот как раз-таки майские, июньские, для красоты, для дизайна. Раньше мы это называли. А это, оказывается, спаржа. И это, оказывается, не трава, а овощ. В общем, все не то, чем является. Вот та самая спаржа зеленая, и эти метелочки. Да-да, мы раньше просто для украшений использовали. А теперь весь мир о пользе этого овоща вот так вот говорит. Они бывают и зелеными, и белыми, и фиолетовыми. Ну, и какие только букеты, и чем только не делали. Главное, что они для чего работали? Для настроения нашего хорошего. Ну, а сейчас в мае весь мир для нас цветет, поэтому вот это самое праздничное настроение в себе каждый, но обязательно должен поймать. А я хочу поймать в следующем части сообщение. Пишите в телеграм-чат.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Сотрудничество Белоруссии и Татарстана обсудили во Дворце независимости. Президент встретился с главой этого российского региона Рустамом Миннихановым. Как передает Белт, обсудили не только экономику, но и вопросы сохранения исторической памяти, прошедшие в Казани знаковый концерт «Реквием каждый третий». Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Татарстана за прием белорусских артистов. Рустам Миниханов рассказал, что был впечатлен увиденным, подчеркнув важность таких постановок для молодежи. 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за прошлый год. Как пояснили в Министерстве по налогам и сборам, сделать это можно через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга или путем внесения положенной суммы налога наличными в банке или на почте. В Беларуси стартовала традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». По 5 июня все автомобилисты должны ездить светлое время суток с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями. Начались летние каникулы, и машины должны быть заметнее на дорогах. По данным статистики, 80% аварий с участием детей происходит по вине взрослых. За езду без света в эти дни могут оштрафовать на сумму до 3 базовых величин – до 135 рублей. В Париже на аукционе продали оригинальный фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни. Финальная стоимость исторического артефакта составила чуть более 450 тысяч евро. Владельцем 14 металлических ступеней стал частный коллекционер из Франции, пожелавший остаться анонимным. До абсолютного рекорда десятилетней давности нынешняя сделка немного не дотянула. Тогда аналогичный фрагмент ушел с молотка больше, чем за 500 000 евро. К новостям компании «Вкусные блюда и хорошие цены – то, что нужно». Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 85 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, небольшие дожди возможны в северных районах, местами порывистый ветер. В Бресте 23-25, в Гродно и Гомеле 21-23, в Витебске и в Могилеве 20-22 тепла. В Минске без осадков и до плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Привет в обед на душевном радио
4: с Ольгой Шебека.
5: Если не сидится на работе, гармонию потерял процесс или утратил шарм и желание концентрироваться, значит, сегодня понедельник. Ну, либо, значит, скоро отпуск, правильно? Если еще солнце светит прямо в монитор, то это просто к невыносимому желанию пойти в отпуск примета срабатывает. Ну, а вообще, приметы окружают нас постоянно. Зависит, конечно, от степени нашей веры в них. Но я, конечно, не таких, например, вот случайно пролили на себя кофе, это к тому, что сейчас понадобится смена одежды, а к настоящим приметам, которые работают. Вот раньше. Раньше посмотрели, насколько низко летают птички или комары, или там хрюкнул кто-то рядышком тоже. Что-то это могло значить. Мы сейчас все меньше и меньше обращаем внимание на приметы, но, может, какие-то остались в жизни. Может быть, они усложняют вашу жизнь или облегчают наоборот. Какими приметами пользуетесь? Расскажите в телеграм-чате душевного радио, есть ли среди них работающие, тогда мы все будем с удовольствием обращать на них внимание, если они приведут нас к хорошему настроению и к легкости, вот этой внутренней весенней легкости. Желаю всем нам ее словить в этом часе и жду ваши приветы в телеграм-чате.

0: Недушный день.
1: Понедельник отлично подходит для того, чтобы запланировать невероятное развитие своей жизни. Вот этими самыми планами себя зарядить огромным количеством эндорфинов и потом плыть дальше так, как привыкли это делать. Но есть в нашем окружении люди целеустремленные, которых ничего не страшит, понимаете? Вот они берут и учат языки, например. Сегодня как раз и день филолога. Знаете ли вы, много людей, которые говорят не только на своем родном языке. У нас вообще в стране два государственных, а вот хотя бы в запасе три имеют, хотя бы, а может и четыре. Ну, если такие люди в вашем окружении есть, давайте им передавать сегодня приветы. Пускай включает душевное радио и слушает, как мы ими гордимся. Но есть, оказывается, даже топ самых легких и самых сложных языков группы

0: ученых анализируют постоянно языковые все эти вопросы, и оказывается, самым легким для изучения иностранным языком является английский. Да, тот самый язык, который мы никак не можем выучить. На втором месте французский, на третьем итальянский. Да, для того, чтобы их освоить, нужно до 700 часов. Это много вообще-то, да? Но в целом это меньше, чем понадобится времени для изучения китайского языка, потому что он самый сложный. Иероглифы многосоставные. Их части нужно визуально запоминать, а потом еще и фонетика отличается своей тональностью, и там просто пробубнеть что-то не получится. Китайский очень музыкальный язык, и мы в курсе. Ну, тут вы скажете, с русским и белорусским языками разобраться, потому что ударения – это самые коварные вопросы на ЦТ. Вот действительно, нужно просто взять и каким-то образом это сфотографировать своей памятью. Например, там стоматолог посоветовал запломбировать зуб или запломбировать зуб. Но в целом на суть-то это не влияет, но пломбировать. Или как вот еще Сергей Маршак нас пытался научить. Помните, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот, а мы водопровод. Как мы только не говорим. Но главное, да, что смысл в целом не меняется, но грамотным человеком быть, конечно же, приятно. Расскажите, есть ли в вашем окружении люди, которые знают несколько иностранных языков? Может быть, это и вы как раз напишите о них в телеграм-чат Душевного радио, и самому развитому языковому интеллектуалу у нас будет подарок от Душевного радио.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. And the bass keeps running, running.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
6: Ольга Шебека,
7: Сергей Синкевич
8: и Дарья Утюжникова.
5: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
10: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Тула-тула в голове периодически, да, происходит замыкание, и одна мысль просто реинкарнируется, зацикливается и постоянно всплывает такое чувство, что больше ни на что сил не хватает. Мысли, силы мысли. Так вот, ко мне в эти дни на выходных прицепилась буквально забота о чистоте клубники. Столько попалось видеороликов в интернете, как на самом деле нужно ее мыть, эту самую клубнику. Просто чем только люди ее не заливали. И уксусом, и в соде на всю ночь замачивали, а не просто, да, под проточной водой. Потому что, оказывается, в ней много чего есть. Под микроскопом все это разглядывали. Конечно, картинка живая, такая животрепещущая. Много разных микро... Долгоносики, там какие-то личинки, червячки. Все живет в этом продукте. И такие домашние эксперты спорили, а действительно ли вообще полезно что-то такое свежее с грядки есть. Или даже если из парника, но на самом деле все это настолько полезно, насколько мы думаем. Может быть, нам все-таки нужно перейти на еду в тюбиках, какую-нибудь такую пропаренную-проваренную, в которой все точно лишнее уничтожено. Но оказывается, тут уже ученые вот выступили с заявлением, что в организме у нас есть кислотная среда желудка, которая убивает всех паразитов, чувствительных к кислоте, все вирусы. И поэтому можно просто промыть, ну там не 2 секунды, ну 10, 15, 20. Насколько хватит выдержки, да, можно подержать эту клубничку под проточной водой и спокойно съедать и не усложнять себе жизнь. А то я думала, если вдруг сейчас вскроется, что на самом деле... Мы столько лет жили неправильно. Как дальше ходить на грядке? Как дальше спокойно? В общем, точно, незнание как будто, правда, упрощают жизнь. Ну, а мы-то с вами знаем, что передать приветы можно на душевном радио. Пишите просто в телеграм-чат и в инстаграм Радины. И, кстати, у нас в ТГ-чате, в который вы все можете попасть просто из любопытства и остаться с нами надолго, добавиться, конечно, подтвердить нужно, что вы не роботы. Пожалуйста, пишите, присылайте, особенно к пятницам песни. Вот каждый день приветы. Вообще можно общаться с ведущими очень легко. Мы здесь, мы на связи. За нами можно смотреть, как в студии работаем. И можно с вами переписываться. И, кстати, сейчас в ТГ-чате мы прикрепили опрос, есть ли смысл запускать вечернее радио-шоу на душевном радио. Голосуем, друзья, активно. Нам важно ваше мнение. Да или нет? И, пожалуйста, нажимайте «Проголосовать». А нам будет интересно, что вы думаете.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
0: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А кто-то только начинает просыпаться, как Татьяна написала. «Привет из Минска шлет Жорику. Приезжай скорее домой, любимый. Без тебя даже кофе невкусный». То есть у Татьяны день либо начинается, либо продолжается. Но кто я такая, чтобы вас в этом винить? У всех свои графики, свое расписание. А может быть, это уже не первая чашечка. Вот, но в целом, в понедельник на кофе мы держимся. Это, да, это ни от кого не секрет. Бодрящий напиток еще помогает кое-где проснуться солнце. Еще работодатели иногда мешают как-то плавно входить в процесс и с самого-самого утра какими-то заданиями загружают. Ну, а мы на душевной волне для того, чтобы расслабляться и наслаждаться жизнью. Приветами сегодня делились. Да, продолжим приветы в следующем часе. Конечно, если еще придут, а почему бы и да? Вдруг у кого-то только настроение появится, чтобы что-то хорошее сказать, потому что, ну, понедельник не всех к коммуникабельности склоняет, кого-то к уединению, тоже понимаю. Но в таком случае можно без слов просто пройти голосование в телеграм-чате. Мы сейчас очень важный вам вопрос задаем. Все, кто вступает в нашу группу, видят и принимают участие. Нужны ваши голоса. Заходите и оставляйте «да» или «нет» под вопросом.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов намерен перенять опыт работы Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко, передает Белта. Образовательный центр МЧС – это интерактивный комплекс, предназначенный для обучения населения правильным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Около 200 школ Беларуси внедрили медиацию, подключаются вузы и колледжи. Об этом рассказала исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов, руководитель Центра медиации и права Ирина Орловская. По ее словам, в университетах появились специальные дисциплины, которые погружают студентов, в основном будущих юристов, в тему медиации. В частности, на факультете права Белорусского государственного экономического университета для студентов дневной и заочной формы обучения введена отдельная дисциплина «Медиация». Сегодня в Минске наносят разметку на 3 участках дорог. Работы проходят на улицах Шафарнянская, Беды и Лынькова. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, температура ночью плюс 8, плюс 21, днем до 25 с плюсом. В Бресте и Гродно 23-25, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске завтра до 18 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкард Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Недушный день.
3: Как же хорошо! Со всеми этими заботами, выпускными, стройками, ремонтами, днями рождения внутри что-то меняется незаметно, и сердце будто растет, будто увеличивается в объеме куда уже больше. Но в какой-то момент, правда, ловишь себя на том, что оно бьется внутри так сильно от радости, от любви, от страха, где-то от лени, что вот опять новая неделя, а где-то от тревоги, а все ли мы успеем. Но даже не думала, что у нас, у людей вообще такие спектры эмоций бывают. И разрыдаться нам ничего не стоит, и заплакать, и погрустить минутку. И все это надо. И именно так жизнь ощущается вкусно, когда мы позволяем своим чувствам быть в нас, быть не рядышком где-то, а просто пропускать их через себя. Потому что все эти майские жуки, эти грозы, эти песни, но они не могут нас оставить равнодушными. Где вы сейчас ни находились, от душевного радио большущий привет вам, вашему понедельнику, вашим планам. Пусть все обязательно получится. Ну а в этом часе мы еще сыграем музыкальный квиз, так что телефоны далеко не прячем, а мы и так их не прячем. Тем более в ТГ-чате сейчас вопрос, опрос висит от ведущих. Голосуйте, оставляйте свою реакцию, нам очень интересно ваше мнение. Ну правда.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Приоткрываем створки в мир хорошего настроения. Он существует, я уверена, и в него попасть легче, чем думаете. В понедельник в телеграм-чате душевного радио сейчас будем отвечать на музыкальные вопросы. Три музыкальных загадки уже подготовила для вас, а осталось самое простое — вспомнить, кто исполняет эти хиты, и прислать сообщение вот так вот с тремя исполнителями в телеграм-чат родийный. Конечно, кто первый это сделает, кто первое правильное сообщение без исправления пришлет, у того будут бонусы. Сегодня участвовать могут все, даже если что-то не так давно и выиграли у нас на радиостанции, потому что приз будет связан с приветами. Победитель, а я потом сама скажу, что сможет сделать победитель в прямом эфире. Но если готовы, делаем громче и вспоминаем, кто это поет. Ну и подпеваем.

0: надеюсь, легко было узнать авторов, ладно, авторов, исполнителей этих треков. Вот уже первые ответы вижу в Телеграме. Давайте так, одна песенка, и потом будем сверяться. Поехали.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Проверили ваши музыкальные предпочтения? Ну, как по ним, конечно, я вижу, насколько активно отвечаете. Зашел мой музыкальный квиз сегодня или нет? Ну, судя по количеству правильных ответов, написали люди, которые разбираются в этих группах и исполнителях. Давайте проверять, кого же мы на самом деле услышали. Ну, конечно, это была Риана. Все легко прошло. Группа «Краски», «Мальчик» здесь тоже не возникло вопросов. Ну а с группой «Hurts» было немножечко сложнее. И, как вы помните, я просила сегодня участвовать всех без особых, в общем, критериев. У нас есть такие возможности дарить всем подарки сегодня, потому что подарок у нас творческий. И я хотела связаться с девушкой, которая первая прислала свое сообщение с верными ответами, но, к сожалению, она мне не ответила, поэтому победа переходит Екатерине. И она уже с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваш понедельник проходит?
2: Понедельник проходит замечательно.
1: Так, вы...
2: Из-за того, что я вышла после отпуска первый день на работу.
1: А кто ж понедельник-то выходит, Екатерина? Я думала, это уже закон. Пятницу. Но легкой вам недели желаю. А сейчас я вам дарю возможность передать приветы всем, кому хочется их услышать. Пожалуйста.
2: Хочу передать привет всем своим родным и близким, кто меня слушает, всем слушателям душевного радио и, конечно же, своей организации, своему коллективу «Стеклолюкс» Гомель. Желаю хорошего дня и легких задач.
1: Вот мы и услышали. «Стеклолюкс» Гомель, все верно?
2: Да.
1: Встречайте свою победительницу Екатерину. Давно она, видимо, слушает душевное радио, раз разбирается во всех наших музыкальных предпочтениях и правильно угадывает все композиции из музыкального квиза. Екатерина, замечательного, легкого вам дня и легкой недели после отпуска. Пускай коллеги немножечко завидуют вашему отдохнувшему цвету лица и ни в коем случае не меняют его на другой цвет. Пускай облегчают вам работу. Потому что легкость себе нужно как можно дольше сохранить. Вы лучше их заряжайте своим жизнелюбием и своей улыбкой. И сегодня, и всегда. Спасибо большое!
0: Душевное радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Но почему так происходит? Если вдруг женщина, вдруг, хорошо такая, сказала, но если женщина выглядит свежо, ярко, так энергично, да, но говорят, что у нее хороший мужчина, да, а если мужчина сияет, вдруг добавим для равновесия, тогда у него обязательно должна быть хорошая любовница. Почему для сияния нам обязательно нужен кто-то особенный рядом, да, в семье или вот, правда, где-то с другой стороны. Ну, а все очень просто. Мы, люди, так устроены. В психологии считается, что вот эта вот наполненность, свежесть и блеск в глазах – это в первую очередь результат внутренней гармонии, когда человек счастлив сам по себе, да? Ну, а партнер для этого очень нужен. Приятное дополнение к нашей жизни, да? Окружение, оно же должно вдохновлять, поддерживать, зажигать огоньки в нас, а не вызывать сомнения, как-то, да, хейтить. Там так негатива хватает вокруг, поэтому близких людей нужно выбирать себе вот таких надежных, уверенными быть в них, потому что с ними, правда, легче дышится, с тем самым своим родным человеком. И, кстати, для вот этого вдохновения очень даже жена подойдет. Просто жене тоже нужно периодически отдыхать от быта, от забот. И я очень хочу, чтобы у нас с вами на этой неделе был свежий вид, настоящий, чтобы этот вид был отражением того, что нас любят, берегут, ценят. Вот, в две стороны. И это пускай делает нас чуть более расслабленными, чуть более уверенными в семье, да. Всем желаю эмоционального подъема, больших достижений. И, да, и все это, всего этого можно добиться даже в семье. Просто нужно приложить немножечко усилий. Но об этом уже поговорим завтра. А сегодня я, Ольга Шебека, говорю всем пока-пока. Услышимся завтра в 12:00.
0: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Petras Fazbai.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Миниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов. По итогам рабочей встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимодействия по приоритетным направлениям двусторонней повестки. Более 76 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. Об этом пишет Белта. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за 3 года нашу страну посетили 1 335 000 жителей Европы. Напомню, глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Новые спортивные комплексы построят в 3 микрорайонах Минска. Об этом рассказала председатель комитета строительства инвестиций Мингорсполкома Ирина Гонтарева. По ее словам, на улице Нарочанской планируют построить физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта, а на улице Малинина еще один ФОК. Сейчас они находятся на стадии проектирования. Также планируют сделать биатлонический комплекс в жилом районе Медвежино. Это будут детские спортивные школы. Минский программист разработал прототип перчатки, которая возвращает подвижность руки. У парня инвалидность, что и натолкнуло его на создание технологии. Принцип работы следующий. Датчик считывает сигналы с мышцы, передает на плату, на которой записана специальная программа. Она и создает движение. По словам молодого человека, умная перчатка может помочь тем людям, у которых есть проблемы с двигательной функцией кисти, например, от инсульта. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, в цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,85.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, температура ночью плюс 8, плюс 21. Днем до 25 с плюсом, в Бресте и Гродно 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске завтра до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Реклама.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
8: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
1: При поддержке душевного радио.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио.
0: радио 29-624-10-57.
1: Доброго дня!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123. Open up your eyes.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Возьмите от весны все лучшее. Возьмите выгоду и квадратные метры. Ведь в комплексе «Минск-Мир» до конца мая скидки до 10% за быструю 100% оплату при покупке недвижимости. Акция распространяется как на готовые, так и строящиеся объекты. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – «Белкарт» и «Беларусьбанк».
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Товарооборот между Минском и Республикой Татарстан в прошлом году составил 280 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает Билта. В планах продолжение сотрудничества и совместная работа в новых сферах. В ходе форума мы подписали 6 соглашений, способствующих развитию социально-экономических отношений сторон. Эти соглашения охватывают все направления и сферы деятельности экономики наших регионов, сказал Владимир Кухарев. На пунктах пропуска в Литву и Польшу за выходные образовалась очередь из более чем 300 грузовиков. Об этом рассказали в Госпогранкомитете. Самый загруженный маршрут – через пункт Кукурыки. 110 больших грузов скопилось перед литовскими Меденкаем и Шельчнинкаем. Отмечаются и очереди легкового транспорта. Въезда в Польшу перед погранпереходами Тирасполь и Кузница-Белостоцкая ожидают 124 легковушки. За сутки белорусы сообщили в МВД о 200 звонках телефонных мошенников. Были приостановлены расходные операции по 55 счетам. Также зарегистрировано 6 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отмечается, что по способу совершения злодеяний лидирует вишинг – мошенничество с использованием телефонной связи или мессенджеров. При этом злоумышленники представляются должностными лицами. В Китае придумали ИИ-ошейник, который переводит язык кошек и собак. Устройство анализирует мяуканье, лай и может распознать эмоции питомца с точностью до 95%. Скептики сомневаются, никаких независимых тестов и научных публикаций компания не предоставила. Но это не мешает китайцам оформлять предзаказы, их уже более 10 тысяч. Цена ошейника – $150. Стартап привлек начальное финансирование в размере $1 миллиона. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. 30 мая в историко-культурном комплексе Ленина и Сталина празднуем День пограничника. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Билеты на сайте линии Сталина. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,85.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура ночью плюс 8-21. Днем до 25 с плюсом. В Бресте и Гродно 23-25. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске завтра до 18 градусов тепла. Пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Доброго дня.

0: Свобода.
1: Телеграм-промбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк. Все понятно и просто, нету больше
1: сомнений, все снимают вопросы. Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Национальным банком Беларуси принято решение снизить на июнь расчетные величины стандартного риска. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Расчетные величины стандартного риска представляют собой инструмент, который используется для обеспечения финансовой стабильности. Как ранее пояснили в Нацбанке, это один из ограничителей верхнего предела процентных ставок. Предприятия ЖКХ заинтересованы в сокращении сроков отключения горячей воды. Об этом заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бикета. Добиваться сокращения сроков отключения горячей воды удается благодаря комплексу мер, главные из которых – замена старых стальных труб на современные. На текущую пятилетку запланирована замена не менее 1500 километров тепловых сетей. Специализированные автобусы доставят посетителей на выставку «Белагра-2026» в Минске. Выставка откроется 2 июня в 15:00 и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 утра до 6 вечера. Приехать на выставку можно будет не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте. Автобусы будут ходить от остановок станции метро «Пушкинская», Академия наук и Площадь Победы до остановки «Международный выставочный центр». Беларусь вошла в топ-100 лучших стран мира. Рейтинг составил журнал US News World Report. На распределение мест влияют различные критерии – экономика, культура, система здравоохранения, состояние общества, возможности для жизни, природа и инфраструктура. Наша страна разместилась примерно в середине, ей отвели 58-е место. Первое место в рейтинге заняла Швейцария. В тройку лидеров вошли также Дания и Швеция. Россия расположилась на 56-м месте, замкнула рейтинг Ангола. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,85.
2: Погода на душевном радио.
3: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, температура ночью плюс 8-21, днем до 25 с плюсом. В Бресте и Гродно 23-25, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Белагропромбанк.
7: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
8: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
9: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
11: I'll be back.
12: Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: распространителей.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.
1: Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Например, меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. На полях бизнес-форума «Казани-Минск. Побратимство. Новый драйвер развития» подписано соглашение о сотрудничестве. Бизнес-форум – одно из мероприятий Дней Казани, проходящих в Минске с 24 по 26 мая. Он стал площадкой для встречи представителей бизнеса двух городов. На форуме подписано соглашение о сотрудничестве в сферах развития туризма и гостеприимства, образования и здравоохранения. Белавия откроет регулярное авиасообщение между Минском и Уфой с 24 июня. Рейсы будут выполняться каждую среду. Время в пути составит около 3 часов. Уфа станет 9-м российским городом, куда можно будет добраться прямым рейсом из Минска на регулярной основе. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В «Думинос» скидка 35% на пиццы. Только в мае приходите в пиццерии «Думинос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Думинос Бай» и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 4 копейки, 100 российских 3,85.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от 8 до 21 с плюсом, днем плюс 25. В Бресте и Гродно 23-25 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске завтра до 18 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Бай через Ереб или у распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, это Александр Бумаев. Слушайте мою песню на волнах душевного радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.
8: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: 11 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Сотрудничество Беларуси и Татарстана обсудили во Дворце независимости. Президент встретился с главой этого российского региона Рустамом Минихановым. Как передает Билд, обсудили не только экономику, но и вопросы сохранения исторической памяти и прошедшие в Казани знаковый концерт «Реквием каждый третий». Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Татарстана за прием белорусских артистов. Рустам Миниханов рассказал, что был впечатлен увиденным, подчеркнув важность таких постановок для молодежи. 1 июня наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, представивших налоговые декларации о доходах за прошедший год. Как пояснили в Министерстве по налогам и сборам, сделать это можно через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет-банкинга, или путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами в банке или на почте. На республиканских автодорогах начали действовать временные ограничения. По 31 августа с 11 утра до 8 вечера включительно при дневной температуре более 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Есть и исключения. Они касаются транспорта и самоходных машин, которые осуществляют перевозки пассажиров, животных, цветов, грузов, гуманитарной помощи, опасных или других грузов. На сельскохозяйственную технику ограничения также не распространяются. В Минске на улице Туровского начали тестировать новые светофоры. Пилотную зону обустроили возле первого национального торгового дома. Вместо привычных круглых секций дорожники установили квадратные экраны. Они показывают не просто статичного человека, а полноценную анимацию и даже текстовые сообщения для пешеходов. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 75 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рублей 4 копейки, 100 российских 3,85.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура ночью плюс 8, плюс 21. Днем до 25 с плюсом. В Бресте и Гродно 23-25. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 17-19. В Минске до 18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

На ней ленты голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до пяти.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Музыкальное путешествие во времени. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпорт.

сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.